0: се крини.
1: И следващите 60 минути.
2: Следващите 60 минути без компромиси.
1: Модерен фолк и супер хитове. Хит радио.
3: Утра.
1: Утра.
4: Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Утра. Ут